this song's all wrong. I try to translate it in your language, alright? Here we go. Я мисьон, ешьон, живу для завтра. Я живу сегодня.